0: Ийм яг гэрээгээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Итивньо ор радио.
2: Мистер Марэ шубонга тошон. Подори а медори котокен. Мани ни чигрилин вин. Туу мородого доньо. Юган вакан. Петян янгва. Ние ини бивиньо. Итира кану. Рикотере ханкито. Okay.
3: Ajoni willow ni umega wanu bedinge.
2: Omega willow ni umega wanu beditam. Wodo danyi loba tiro wai weng. Wodo kati loba nero wai weng. Omega tuwa yae kweni ana yae zahira. Tuwa yae kweni ana yae zahira. And Mr. Balaba we are rajata makaki.
3: Any bala nu chilimi yote penyo chilim niloni.
2: Ini yai kwena na dano me yugana niti chipe. Inkai mago dano. Koini.

0: ам ядкэрэ вэр кваро.
1: Алишани виню готу
2: гоми мар мэ пачо.
0: Ити виню ор радио. It's by on the machine.